Иначе знай, не морам чиства ред. Морам се ущипан спит и спит. Да рез до ямам да си тле. Ти си всека